Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря 1983 года.